0: Бос на лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-лист-
1: 64.
2: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza and Willy William, My Own

0: Новост на листвиці найгибливейших 100. Место številка 58.
1: Roman Messer and Rocco.